0: из Приленского края шли мужчины толпой от любви умирать. И велел ее вызвать епископ на суд, все в душе ей прощая за ее красоту.
1: Скажи, Лореле, чьи глаза так прекрасны,